0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Катра FM.

0: FM. Dobre FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.